ли остаться до последней песни от Медузы и Генрика Мамая? Прямо сейчас драйв и желание веселиться у ребят понятно и вполне оправдано и объяснимо. Даже у звезд должны быть выходные и какие-то ночные тусовки. Да, ну своим уикендом тоже желаю тебе насладиться в полной мере. Неважно, что именно ты запланировал. Главное, чтобы это приносило удовольствие. Ну а саундтрек мы здесь на Европе Плюс берем на себя в большом количестве крутых ритмов. Можешь даже не сомневаться. Больше хитов и больше музыки впереди. Ёлка, история проще на подходе. Как раз таки послушаем трек наставления на это. Вот. Но чуть раньше лови Кунгса и Дайфилуса Лондона с суперхитом Galaxy здесь на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ни уикенд не планируем, живем просто, ко всему относимся проще и наслаждаемся. Наслаждаемся классной теплой погодой, это елка прямо сейчас. Да, наслаждаемся летом, наслаждаемся музыкой, а еще не забываем и про другие приятности здесь на Европе Плюс. Уже завтра в воскресенье в шоу Weekend Star будут звездные гости. Группа The Hatters. Александр Генерозов, как обычно, знает у музыкантов все самое интересное. В 17.00 по Москве обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Tokyo Hotel California. Калифорния, Nine Steady Swims, мистер Новый Тол, а также клан Carousel Ride впереди на радиостанции номер один в России.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. 30 исключительно хитовых минут ждут тебя впереди на Европе плюс. Слушать музыку мы будем без остановок, что, согласись, особенно приятно. С нами Бибер, Экс и Фейтлесс с темой New Religion. Прежде здесь появится Russian Raul Alejandro with Kids с вещицей Pongo. А еще вспомним суперхит от Imagine Dragons Bones. Также в эти 30 минут только музыки отметится Робби Уильямс, BTS и многие-многие другие. Будь рядом!

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 4 часа утра.

и коллаба с Дэвидом Геттой «Sad Girls», которую, кстати, уже тоже можно послушать. И знаем обложку, Биби там во всей красе. Ждем релиз. Больше хитов и больше музыки впереди. Трек из первой тройки мирового «Шазама» на подходе. «Хьюжели Сольта», «Джамайкан Бам-Бам». Прежде будем слушать хит на все времена и для всех поколений меломанов от Зейна и Тейлор Свифт «I Don't Wanna Live Forever». А вот еще раньше не пропусти Алока Джесс Блин с актуальным хитом «Summer's Back» здесь на Европе+.

Sister Nancy. Это Хюжели Сольта, Jamaican Bam-Bam прямо сейчас. А современнили трек, ребята, добавили стильных битов. И вот, пожалуйста, пожалуйста, вторая волна популярности у классного трека. Круто, очень круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Моя Мишель на малиновой луне. Maroon 5 Sugar, а также Алан Уокер, Забелла Малкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings впереди. Ну и напомню, что слушать нас можно в умной колонке. Достаточно сказать одну фразу, включи Европу Плюс, и все. Ну, с помощью вот этого магического заклинания лучшие треки планеты сразу же заиграют для тебя. Попробуй.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, суперхиты продолжат греметь здесь, на Европе плюс, а следующие полчаса и вовсе от них тебя никто не будет отвлекать. С нами Marshmello и Portugal The Man с новинкой Feelings. Прежде здесь отметится By Intech Choi Mod с темой Шаде. А еще лови суперхит от Алекса Ворона Fever Dream. Также в эти 30 минут только музыки появится Дермот Кеннеди, Swedish House Mafia и многие другие. Наслаждайся.
0: Утром по будням на Европе плюс.
2: Вас всех часто спрашивают, а вот о чем именно, давайте узнаем.
3: Слушаем.
4: По работе я юрист, постоянно задают разные вопросы, и в конце часто добавляют одинаковую последнюю фразу. Это вообще законно? И каждый раз я достаточно сложно сдерживаю смех в конце.
2: Потому что это будет сюрприз и для меня, и для вас.
1: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 5.00. Всем доброго раннего утра.

лучших диджеев планеты Marshmallow заголовился с Portugal The Man, и вместе ребята выдали крутейшую вещицу Phoenix. Дэнс-ритмы в перемешку с инди-поп-музыкой. Все вот это прекрасно слушается в динамиках и вполне сгодится даже для какого-нибудь летнего опен-эйра. Класс! Больше хитов по большому ски ждет на столе Daxos, Barbara Streisand, Evelyn Roxton, Vertigo. Все это на подходе. И дождемся вирусный трек, для которого 2026 год стал вообще поворотным. В соцсетях его стали частенько добавлять в видосы, и все. Популярность накрыла волной. Доминик Файк, Baby Doll, совсем скоро здесь на Европе+. Не пропусти.

0: Домини, кстати, в августе-сентябре этого года будет открывать шоу Tame Impala в рамках концертного тура. С Tame Impala ты теперь тоже знаком, кстати. Его суперхит «Дракула» ты частенько слышишь здесь, на Европе Плюс. У нас далее больше кидов и больше музыки. Ваня Митриенко и классная поп-рок тема «Ртуть». Совсем скоро. Прежде будем слушать «Now with a Warning», «Took Us on Your Heart», а также «Бруно Марса» с суперхитом «I Just Might» здесь, на радиостанции номер один в России. Никуда не уходи.
1: Европа Плюс.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса будут исключительно хитовыми, потому что в нашей компании только топовые артисты. Будь рядом, чтобы послушать всех. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Вспомним шикарную вещицу от банды No Doubt. Don't speak. Прежде здесь отметится Tame Impala и Дженни с темой Дракула. А еще с нами Зейн с суперхитом Die For Me. Это и многое другое в ближайшие 30 здесь на Европе Плюс. А еще в новом часе встречай Дениса Романова.
2: С трудом просыпаешься в выходные?
3: Ты чё, сова?
2: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
3: Ну как?
4: Круто!
3: Ну вот, а то сова, сова.
2: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков. Крутой уикенд.
5: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
0: Европа плюс точка ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Шесть утра в Москве.

ребята, Али Фарвель на Европе Плюс, в баре «Так танцевальный суперхит». Много-много танцевальных хитов, конечно же, во время уикенда традиционно уже. Но это будет вечером сегодня, потому что в субботу здесь на Европе Плюс сначала мы слушаем Топ Клаб Чарт, потом шоу Резиденс. В общем, много-много танцевальной классной музыки, лучшей на планете Земля. Пока просыпаемся наверняка в большинстве своем, либо просыпаемся тяжело. Но мы вам поможем, конечно же, поставим лучшую музыку на планете Земля, лучший саундтрек. Я, Денис Романов, в частности, буду это делать, конечно же. Впереди классная тема ритму от Black Eyed Peas и Джей Белвина. Будет Зиверт и Айс Гергерт, их работа «Банк». Все это впереди, все совсем скоро, в этот уикенд.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

это «Медуза» «I don't wanna go home tonight». Это ли не гимн выходных дней, уикенда? Домой не надо, ребята, надо отдыхать. Хотя, может быть, тут устроить сегодня домашнюю вечеринку. Легкую, ребята, легкую. Самое главное, не переборщите. И, конечно же, поддержите. Второй слоган, да? Второй, как это правильно сказать? Второй призыв. Вот. Проголосуйте за эту работу на europaplus.ru. За пару недель на 25-е место уже «Медуза» забрались с работой «I don't wanna go home tonight». Так что голосуйте, классная тема. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет команда «Майя Мишель», работа «Иногда», будет «Кунгс» и «Гэлакси». Все это впереди.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: И это абсолютная правда. Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. В ближайшие полчаса Soul, Superstar, Teddy Swims, его работа Mr. Know It All. Красотища. Еще из красивого танцевальный суперхит от аниме Out of My Body. А еще любимцы женщин, детей и вообще всеобщие. Это команда BTS, их K-pop суперхит Swim. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Дождись.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Семь утра в Москве.

0: хочу. Только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.

это мощнейший Тедди Суимс, мистер Now It All, так называется его работа. Человек с узнаваемым голосом. За короткий промежуток времени он добился успеха, с чем, конечно, мы его поздравляем. Голос узнаваемый. Есть еще один артист, скоро здесь на Европе Плюс он появится. Мы его, конечно, тоже знаем, мы его любим. Это Адам Левин из группы Maroon 5. Будем слушать их работу Wake Up Call. Будет Алан Уокер, это уже танцевальная, да, работа. И Broken Strings, актуальная танцевальная тема. Да и много всего другого. У нас еще скоро, совсем скоро уже в следующем часе будет крутой уикенд. И подарки, и контент. Все впереди, все здесь на Европе Плюс. Буду ставить, рассказывать, делиться, дарить. Я с этим всем буду заниматься. Меня зовут Денис Романов. Привет и хорошего дня.

это Death Second Voice. Let Me Be, так называется работа. Классная тема. Трек, который на этой неделе уже на пятом месте в нашем фирменном чарте Еврохит Топ 40. Подрос, значительно подрос. А если тебе такое по душе, голосуй europaplus.ru или наше мобильное приложение. Не жди, заходи. Абсолютная правда. Интернациональный хит. Международный. Больше хитов и больше музыки, вот таких же со всей планеты Земля, из разных уголков мира, имеется у нас. Будет скоро хип-хоп суперстар Post Malone, его работа Circles, будет Sony Fadera и абсолютно хитовая танцевальная тема Think About Us. Все это впереди, все скоро.

0: от Тиеста. Его работа Beautiful Places. Он не просто стар, он суперстар. Да, больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе Плюс. Я, как говорится, человек простой. Вижу, что в Москве скоро 8 утра. Рассказываю тебе о крутом уикенде. Принцип простой. Ребята, скоро, в следующем часе, начнем крутой уикенд. Подарки, контент. Все там ваше любимое утреннее шоу по выходным. Оно, вот оно уже близко. Ну, а в будни у нас, конечно, есть бригада У, и она отлично справляется с классным настроением. Утром по будням, как я уже сказал, мы, конечно, их ждем.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: И все не просто так, потому что у Эда Ширана как раз есть татуировка в виде этого кетчупа. Он признавался таким образом в любви.
3: Саш, ну мы просто копим деньги, да, чтобы ты вернулась и денег было больше, хорошо?
4: Все хорошо, спасибо.
3: Звони еще, счастливо.
2: Пока.
3: Пока-пока.
4: Пока-пока.
3: Ну а в понедельник в сейфе бригаду 40 тысяч рублей.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Реклама.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
8: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Дэнни! Катастрофа!
11: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
10: Я своего друга в обиду не дам.
11: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
12: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
13: 12+.

тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Адам Лэмберт. Легенда, легенда. What do you want from me? Так называется его работа. Вот что, ребята, хочу от вас. Хочу, чтобы вы были вместе с нами здесь, на Европе Плюс, в ближайшие аж 4 часа, потому что впереди крутой уикенд, классный контент, подарки, лучшая музыка на планете Земля. Все это впереди, все совсем скоро.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь утра в Москве. На Европе Плюс новости с нами Марат Бекметов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Денису. Доброе утро всем. Снижение порога выручки для уплаты НДС будет отложено. Сборная России по футболу победила Буркина-Фасо. И каждый второй зумер не умеет определять время по циферблату. Об этом прямо сейчас. Итак, Владимир Путин поручил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Он будет сохранен на текущем уровне в 20 миллионов рублей. Напомню, в прошлом году порог по НДС составлял 60 миллионов, в этом его снизили до 20. До того предприниматели на упрощенной системе налогообложения вообще не платили этот налог. Согласно ранее принятым поправкам, в следующем году порог должен был быть снижен до 15 миллионов рублей, а затем и до 10. На российском сегменте МКС обнаружены два места утечки воздуха. Безопасности экипажей, бортовым системам Международной космической станции ничего не угрожает, сообщили в Роскосмосе. В госкорпорации отметили, что на одно из мест утечки уже нанесен слой состава герметалл. При этом астронавты, находящиеся на МКС в целях предосторожности, накануне перешли на борт корабля «Крю Дрэгон». Такое поручение они получили от НАСА. Сборная России по футболу победила в товарищеском матче команду Буркина-Фасо. Встреча состоялась накануне в Волгограде и завершилась со счетом 3-0. Голы забили Леча Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Ваханя. Добавлю, что в рамках нынешнего цикла товарищеских матчей у сборной России запланирована еще одна встреча. Во вторник, 9 июня в Калининграде, подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Тринидада и Тобаго. Турпоток по России этим летом может составить около 48 миллионов поездок. С таким прогнозом выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, самыми востребованными направлениями остаются курорты Черного моря. Кроме того, по-прежнему популярны минеральные воды Москва и Петербург. Также есть регионы, которые показывают очень серьезный рост. Это, в частности, Адыгея, Калмыкия и Республики Северного Кавказа. Каждый второй зумер не умеет определять время по циферблату. Также около половины опрошенной молодежи до 30 лет не могут вкрутить лампочку. Результаты такого исследования приводит газета «РУ». Кроме того, новые поколения испытывают трудности с подсчетом бумажных денег и сдачи, знанием таблицы умножения, ориентированием без приложения в городе и навыком отличать пододеяльник от простыни. Чтобы справиться с такими вопросами, зумеры обычно обращаются к интернету или нейросетям. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд и Денис Романов. Всем доброго утра и прекрасного дня.

0: на Европе плюс. Партнер программы «ОНО. Национальные приоритеты».
1: Привет всем, ребята. Доброе утро, добрый день, здравствуйте. Это «Крутой уикенд» на Европе+. Плюс. Меня зовут Денис Романов. Рассказываю коротко, чем мы сегодня будем заниматься. Вы же знаете, да, что у нас «Крутой уикенд» большущий, 4 часа целых идет. Так вот, чем мы займемся уже в ближайшее время. Например, у нас будет скоро «Киномикс». Мы там послушаем подборку новых боевиков. Так что обязательно присоединяйся к нам, интересно. Что-то будет наверняка для тебя. И там, в внутри интересные для всех, потому что будет подсказка к игре «Киномания», чтобы можно было выиграть себе классный мерч. Будет гороскоп, будет, конечно же, любимая твоя музыка, мы сейчас к ней вернемся. А еще у нас сегодня утром этим будет классная игра под названием «Green Quiz». Можно будет выиграть вплоть до велосипеда даже. Вот так вот. Так что обязательно будь с нами. Это чуть позже. Я обязательно все расскажу, все анонсирую, так что не переживай, если думаешь, что пропустишь. Пока, пока. Классная музыка, самая лучшая на планете Земля.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Привет еще раз всем. Доброе утро, добрый день. Киномикс. У нас классная подборка на этой неделе. Мы вообще каждую неделю готовим что-то интересное. На этой неделе у нас новые боевики. Для тех, кто любит пощекотать нервишки и кто любит, точнее хочет, ну и любит тоже себе забирать подарки. Классные, эксклюзивные от Европы+. Плюс все расскажу чуть попозже, пока слушаем рекомендации. Итак, рекомендация первая. Это картина под названием «Джек Райан. Призрачная война». Джек Райан давно ушел из ЦРУ и наслаждается спокойной жизнью. Правда, спокойствие заканчивается ровно в тот момент, когда бывший начальник просит выполнить небольшое поручение в Дубае. Как это обычно бывает в шпионских боевиках, простая встреча превращается в международную охоту. Интересно, такая классическая история, судя по тексту. Как будет на самом деле? Посмотри. Знаешь. Есть еще одна картина. Это картина под названием «Убежище». Бывший агент МИ-6 решил спрятаться от прошлого на уединенном острове в Шотландии. Но прошлое, как известно, обладает отличной памятью, когда на горизонте появляются сотрудники разведки и вооруженный спецназ, тихая жизнь заканчивается окончательно. Интересно. Вот эту картину надо запомнить. Запоминаем себе, записываем название. Это важно, потому что она поможет тебе выиграть классный приз чуть попозже. Это фильм под названием «Грязные деньги». История такая. Когда безжалостный магнат Саласар присваивает миллиард долларов, отряд элитных агентов под руководством проницательной Рэйчел получает задание вернуть деньги любой ценой. Сид, Бронко и их соратники начинают воплощать стратегию давления на афериста, а затем отправляются на остров Саласара, где демонстрируют все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой, как и в любых боевиках. Однако, внезапно ситуация выходит из-под контроля. Фильм Гая Ричи, в главных ролях Джейк Джилленхол и тот самый Супермен Генри Кавилл. Конечно, мы эту картину запоминаем. Она называется «Грязные деньги», потому что она скоро поможет тебе выиграть классный приз. От нас от Европы Плюс наш эксклюзивный мерч в игре «Киномания». Обязательно дождись.

0: Это «Елка», ее история проще в крутом уикенде на Европе Плюс. Куда уж проще, ребята. Надо только послушать крутой уикенд дальше и выиграть классный приз. Имеется у нас наш фирменный мерч в игре «Киномания». Мы ее ждем обязательно, но... Сначала послушаем гороскоп, еще есть музыка, имеется, ту, которую мы так любим. Будет «Хужель» и классная тема «Летняя Джамайкан». Будет «Брак Секстен» с работой «Pay to Exist». Все это скоро, все впереди, дождись.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
0: Европе Плюс.
2: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Лето стартует с Tenet. В «Черномор-Авто» новые автомобили Tenet от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Tenet «Черномор-Авто». Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Звоните 8-978-240-40-40. Цена указана на автомобиль Tenet T4 Line 3 дни привод при покупке до 30 июня в кредит участникам программы «Трейдинг» с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. Пао «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс. Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Крутой уикенд на Европе плюс.
1: Гороскоп. Погнали, гороскоп на сегодня. Сегодня 6 июня, суббота. Овны, если вы верите в судьбу, то лучше с ней сегодня не шутить. Тельцы, подключите все воображение к решению текущей проблемы или текущих проблем. Лучше пусть одна будет. Близнецы, отличный день. А лучше вообще, чтобы не было. Близнецы, отличный день для больших и маленьких побед. Раки, если вы давно что-то откладывали, то сегодня уже стоит этим заниматься. Ну, вообще, в целом, надо как-то, да, разруливать. Львы, сделайте все возможное, чтобы завтра ничего не делать и отдыхать. Девы, лучший способ привлечь к себе внимание – это сегодня остаться в тени. Весы, размеренный день, когда вы многое успеете, не торопясь. Скорпионы, если вас занесло не в ту сторону, то вы еще можете сделать резкий разворот. Стрельцы, просто живите этот день, проживайте его и радуйтесь. Козероги, не забывайте почаще улыбаться другим и себе любимому в зеркало или любимой. Водолеи, не преувеличивайте значение некоторых вещей в вашей жизни. И рыбы, вы сегодня неотразимы. Пользуйтесь своим обаянием и не стесняйтесь этого.

0: Уикенд на Европе плюс.
1: Киномания. Время подарков, ребята. Сейчас самое время позвонить нам по номеру 745-6565, код Москвы 495, к нам на Европу Плюс. Забрать себе наш классный эксклюзивный мерч в игре «Киномания». Есть подсказка. В начале часа был «Киномикс», там был правильный ответ. Так что вспоминай все, что ты слушал или слушала. А если нет, то просто позвони, испытай удачу. Там на задание, в принципе, простые. Так что мы тебя ждем. 745-6565, код Москвы 495. Будем играть в «Киноманию».
2: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир, участвуй в проекте Green Quiz и выигрывай эко-призы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
0: Европе плюс.
3: Реклама.
4: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Ну что, время играть, раздавать подарки. Есть у нас фирменный мерч наш от Европы Плюс. Классная термобутылка, в которой можно будет налить свой любимый напиток. Он будет долго горячим, можно будет гулять и пить и кофе, и чай. Ну или что-нибудь другое, если хочется. Например, это может сделать наш слушатель из Рыбинска. Зовут его Андрей. Андрей, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ой, Андрей, ты не на громкой связи случайно там?
2: Не-не-не-не-не.
1: Нормально, просто было чуть-чуть шумно. Значит, смотри, какая история. Тебе надо сейчас забрать приз. Тебе надо будет послушать три факта про один фильм. Фильм довольно сейчас известный, он, можно сказать, на слуху. И в начале часа у нас была подсказка. Сейчас узнаем, насколько ты внимательный слушатель Европы Плюс. У нас была подсказка в Киномиксе. Итак, ты готов?
2: Да, готов.
1: Ну, давай. Внимательно слушаем, не торопимся. Придумываем, если ничего не знаем. В общем, как-то пытаемся выиграть. Итак, факт номер один. Значит, у нас была сегодня подборка фильмов новых боевиков. Вот какая была подборка и такая вот первая история. Когда безжалостный магнат по имени Салазар присваивает миллиард долларов, зараза, отряд элитных агентов под руководством проницательной Рэйчел, прекрасной, получает задание вернуть деньги любой ценой. Вот такой непонятный факт в плане того, что если ты не слушал подсказку, то ничегошеньки ты не угадаешь. Ну как оно, Андрей?
2: Ну, подсказку я слышал, это фильм «Грязные деньги».
1: Ах, каков! Ах, каков! Все знает, молодец! «Грязные деньги» — картина Гая Ричи с Джейком Джилленхолом и Генри Кавиллом, которая вышла в прокат, и мы тебя поздравляем с подарком!
2: Спасибо.
1: Наша термобутылка спасибо фирменная большое от Европы Плюс теперь твоя. Ура! Рад!
2: Спасибо.
1: Все, Андрей, хорошего тебе дня, классного уикенда. Ты отдыхаешь сегодня?
2: Нет, к сожалению, что пока на работе.
1: Ну, самый главный подарок есть. Все, тебе скрасило немножко вот это ожидание отдыха. Так ведь? Я надеюсь.
2: Очень скрасило, тебе рад, дозвонился, очень рад.
1: Я тоже за тебя рад. Мы за тебя рады. Все, тебе хорошего дня, хорошего уикенда. Пока. И музыки лучшие, музыки на планете Земля. У нас только такая здесь, на Европе Плюс. Величайший Элтон Джон, не менее величайшая Бритни Спирс. Hold me closer.

0: Это Bibi Rexha и Faithless. New Religion, так называется их работа, танцевальная, хитовая. Есть еще, конечно, много классной музыки. Впереди на Европе Плюс в крутом уикенде будет легендарный, любимейший миллиардами, потому что написал миллион хитов. Зовут его Will.i.am. Его работа This Is Love. Послушаем, будет Дэвид Гетта, который не меньшее количество, скажем так, написал хитов. Будет его история Supernova Love. Трек совместный с командой IVE, с кей-поп суперзвездами. Все это впереди на Европе Плюс. Конечно, впереди и продолжение крутого уикенда. Будет и дабл-хит, и розыгрыш подарков дальше будет тоже классных, весомых, скажем так. Подсказка небольшая. Дождись.
1: Реклама.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
4: Ты – наша единственная надежда.
3: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва, Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

This is Love звучит как имя какое-то. This is Love, вот так правильно. Will I Am, вот настоящее имя. Вот оно, это супер звезда и супер продюсер, конечно же. Его легендарная тема в конце этого часа.

0: уже 9 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис, и доброе утро всем. В России растет доля электрокаров и гибридов. С 1 сентября начнется маркировка средств гигиены, и вода в Москве-реке прогрелась до 18 градусов. Об этом прямо сейчас. Российские автопроизводители в ближайшие годы планируют запустить производство почти десятка гибридных моделей. Как сообщил замглавы Минпромторга Альберт Каримов, доля электрокаров и гибридов в общем объеме авторынка России превысила уже 10%. В прошлом году она была менее 8%. И это маркер того, что отрасль готова двигаться в направлении инноваций. Компании подробности замминистра не привел, предприятия озвучат их сами. Российской экономике к 2032 году потребуется 12 миллионов человек трудовых ресурсов. Из них 11,5 миллионов замещение уходящих на пенсию, еще 500 000 новые рабочие места. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, такая потребность заложена в прогнозе прошлого года, но в связи с экономическими, технологическими и прочими вызовами сейчас специалисты работают над его обновлением. С 1 сентября в России начнут маркировать средства гигиены. В перечень товара войдут зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки, бумажные полотенца и платочки. Нововведения также затронут расчески, ватные палочки, зубные нити, маникюрные наборы и другие гигиенические принадлежности. С сентября участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», а с 1 октября производители и импортеры начнут носить коды на продукцию. Вода в Москве-реке уже прогрелась до 18 градусов. Такая же температура отмечается в Оке в районе Каширы. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, купальный сезон может быть открыт через пару недель. Также Макарова отметила, что на большинстве водных артерий Москвы области фиксируется активное развитие водной растительности. Этот процесс особенно заметен на примыкающих к берегам участках. В эти выходные в Институте бизнеса и дизайна в Москве пройдет 6-й B&D Game Fest. Ежегодный фестиваль видеоигр и игровой культуры – это не просто лекция, а площадка, где студенты и разработчики могут встретиться с лидерами рынка от HR-директоров до топ-блогеров. Студенты и выпускники получат шанс попасть в компании мечты, эксперты найти молодые таланты. В программе дискуссии, презентации, выставка студенческих игр, HR-сессии не только. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. Конца выпуска курса валют на выходные понедельник. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. В Москве 9:03. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Денис Романов. Всем доброго утра.

0: Уикенд на Европе Плюс.
1: Привет еще раз, всем доброе утро, добрый день, крутой уикенд продолжается. И совсем скоро мы с тобой послушаем дабл хит, две легенды, и их надо будет поддерживать в нашей группе ВК. Впрочем, ты все это знаешь, что рассказываю, но чуть попозже еще я более подробно расскажу для тех, кто совсем прям ничего не понимает. Что... Проснулся и говорит, а что происходит? Что происходит? Ребята, это крутой уикенд. И в этом крутом уикенде сегодня, да и завтра тоже, мы к тому же разыгрываем, в этом часе у нас будет грин-квиз, и можно будет выиграть один из трех подарков крутых. Например, можно будет выиграть главный приз. Это велосипед. Вот такая история. Так что обязательно дождись. Все совсем скоро. Пока что Зейн и его работа «Die for me».

0: Европе плюс.
1: Привет всем еще раз. Это Double Hit в крутом уикенде. Твои любимые артисты. Можно будет прямо сейчас послушать одного из них в двойном объеме, то есть два трека подряд. И надо, самое главное, будет поддержать любимчика в нашей группе ВК. Заходи, голосование уже там. Сейчас проверю, там или не там. Вообще должно уже. Ну, на всякий случай я посмотрю. И вуаля. Да, можно проголосовать. Так что я тебе расскажу, кто из... Да, прямо сейчас можно. Я тебе расскажу, кто участвует в этой битве. У нас есть два суперстара из нулевых, да и не только. Например, есть будущий исполнитель мирового хита начала 2000-х, который родился в Ливане, а в детстве вместе с семьей переехал в Канаду, где и начал музыкальную карьеру. Прекрасный Комарон. Легенда. А еще есть французский диджей-продюсер, который начинал карьеру как поклонник хип-хоп-музыки, а мировую известность получил благодаря ярким хаус-хитам, которые стали саундтреком летних вечеринок по всему миру. И это величайший Боб Синклер. Это он. Итак, прямо сейчас надо решить, кто лучше, по твоему мнению. И, конечно, выбрать одного из них. Лишь за одного можно проголосовать в нашей группе ВКонтакте. Это Комаро и это Боб Синклер. Два легендарных музыканта. Такие разные, но одинаково крутые, как это принято говорить, да? Голосуй в нашей группе ВК Европа Плюс. Итоги подведем буквально через 3 минуты. Успевай проголосовать и поддержать любимчик.
0: Double Hit на Европе Плюс.

0: Европе плюс.
1: Два суперстара, две легенды в этой битве. Ребята, если вы только что к нам присоединились, рассказываю, что мы выбирали среди двух артистов в нашей группе ВК Европа Плюс. Комарой, Боб Синклер, и танцевальные, и поп, и хип-хоп. Все внутри, все у них в творчестве. За это их, конечно, и любим. Одолел соперника он. Один из его самых успешных треков с припевом про любовь и целое поколение мира возглавил чарты в десятках стран и остается танцевальной классикой уже почти два десятилетия. 54% голосов в нашей группе ВК за величайшего Боба Синклера. Будем слушать два его трека прямо сейчас в крутом уикенде на Европе+. Погнали!
0: Дабл-хит на Европе+.

0: Родитель дабл-хита, абсолютная легенда, суперхит World Hell Down. До этого слушали Rock This Party, Everybody Dance Now. Ну, в общем, все знают эту работу. Боб классный, это 100%. Твой любимец, вы проголосовали за него в нашей группе в ВК. Еще одна битва будет сегодня обязательно, пока еще раньше будет гороскоп. Будет классная игра и классный приз. Мы ждем игру Green Quiz и один из крутых подарков, обязательно дождись. Все чуть попозже, все обязательно расскажу тебе, не переживай, все скоро. Музыка тоже имеется. Есть One T, легендарная тема The Magic Key, есть Kungs с его актуальной работой Galaxy. Все это скоро.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой». Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55. Лето стартует с Тенет. В Черномор-Авто новые автомобили Тенет от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Тенет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Звоните 8-978-240-40-40. Цена указана на автомобиль Тенет Т4 Лайн. 3 дня привод при покупке до 30 июня в кредит участникам программы Трейдин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. Пао Сбербанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это 4 миллиона друзей.
1: Плейлисты Европа Плюс.
3: Новинки.
1: Видео со звездами.
3: Годные мемы.
1: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
3: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
1: Больше хитов. Больше музыки.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп. На Европе Плюс гороскоп на сегодня, 6 июня, субботу, Овны. Если вы верите в судьбу, приговор какой-то как бы, то лучше с ней сегодня не шутить. Все, все окей. Тельцы, подключите все воображение к решению текущих проблем. Близнецы, отличный день для больших и маленьких побед. Раки, если вы давно что-то откладывали, то сегодня уже стоит наконец-то этим заняться. Львы, сделайте все возможное, чтобы завтра ничего не делать и просто отдыхать. Девы, лучший способ привлечь к тебе внимание, это сегодня остаться немножечко в тени. Весы, размеренный день, когда вы многое успеете, абсолютно не торопясь. Скорпион, если вас занесло не в ту сторону, то вы еще можете сделать резкий разворот. Стрельцы, просто живите этот день, радуйтесь. Козероги, не забывайте почаще улыбаться другим и себе любимому в зеркало. Водолеи, не преувеличивайте значение некоторых вещей в вашей жизни. И рыбы, вы сегодня неотразимы, пользуйтесь своим обаянием и не стесняйтесь, абсолютно не стесняйтесь этого.

0: Доминик Файк в крутом уикенде на Европе Плюс. Его работа Baby Doll. Поп-рок, суперстар, актер. В общем, классный парень. Очень харизматичный. И, конечно же, больше хитов, больше музыки нас ждет впереди. Но пока в ближайшие минуты не это главное. Хотя у нас музыка всегда на первом месте, но тем не менее. Ребята, мы прямо сейчас в крутом уикенде стартуем с игрой Green Quiz, в которой мы вместе с нацпроектом «Экологическое благополучие» подготовили для вас интересные вопросы о самом важном – о здоровье нашей планеты. А еще, конечно, мы разыгрываем классные эко-призы. Например, можно выиграть сейчас экологичный ланчбокс или крутую смарт-кружку, или, например, главный приз – велосипед. Если хочется себе его забрать, звони прямо сейчас 745-6565, код Москвы 495, 745-6565, код Москвы 495. Звони, мы тебя ждем.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь. Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
3: Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь. Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Жареные вкусные семечки джин.
7: Знаем, любим и едим.
8: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
9: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-30.
10: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Больше хитов.
11: Больше музыки.
12: 89.7 FM.
13: 89.7 FM.
12: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на Европе плюс.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: На Европе плюс, ребята, стартует игра «Green Quiz». Мы в этой игре вместе с нацпроектом «Экологическое благополучие» подготовили для вас интересные вопросы о самом-самом важном – о здоровье нашей планеты. А еще, кстати, разыгрываем классные эко-призы. Это же вы все ждете же. Вот и дождался наш слушатель. Зовут его Андрей. Андрей из Санкт-Петербурга, из прекрасного. Андрей, привет. Доброе утро.
3: Доброе, прекрасное утро всем.
2: Привет, Андрей. Тебе, Андрей, вот какая задача перед тобой стоит. Тебе предстоит ответить на три вопроса. Я сразу к делу, да? Чего ждать нам, собственно? Три вопроса. Три вопроса нашей зеленой викторины. И какие подарки? Слушай внимательно. Дашь правильные ответы на три вопроса, на все три, получишь главный приз. Главный приз — это велосипед. Круто. На два вопроса, если ответишь, то будет крутая смарт-кружка. Тоже хороший подарок. А если ответишь на один вопрос, стыд и позор. Стыд и позор. Ну, шучу, конечно. Классный, экологичный ланчбокс может быть твоим. Значит, самое главное, конечно, на три вопроса ответить. Мы же стремимся к главному подарку, правильно? К велосипеду, так?
3: Ну, мы попробуем.
2: Попробуем.
3: Повторюсь, заочно уже играл в бригаде У.
2: Ага.
3: Другим людям помогал и... Уже не один велосипед выиграл.
2: Но я
3: теперь самому.
2: Ты только им не предъявляй, не звони. А то отдайте колесо от велосипеда. Да? Значит, тема сегодня. Мы сразу к ней. Экологический туризм в национальных парках и заповедниках. В нашей стране их более 12 тысяч, если ты не знал. 12 аж тысяч. Значит, вопрос номер один. Мы отвечаем на него правильно, забираем себе уже гарантированный подарок. Слушаем внимательно. Саяно-Шушенский заповедник в Красноярском крае охраняет легендарного и самого скрытного хищника России — прекрасного снежного барса. Он также находится под особой защитой национального проекта «Экологическое благополучие». А какая необычная физиологическая особенность отличает барса от ближайших родственников – льва и тигра? Ну, то есть от львов и тигров. Есть варианты тебе в помощь. Вариант номер один – он не умеет плавать и панически боится глубокой воды. Или вариант номер два – он не умеет грозно рычать, а может только мурлыкать. Вот такой вариант. Ну-ка, Андрей. Ну, ты только не гугли.
3: Конечно.
2: Это довольно... Если
3: там есть водоемы, это точно значит не умеет рычать.
2: Абсолютно правильно. Вопросик первый сделали, галочку поставили, уже себе гарантированно уже забрали, да, можно сказать, один подарок. Идем к вопросу второму. Напрягаем нервную систему чуть-чуть. Итак, вопрос номер два. Знаменитые Шантарские острова находятся в Охотском море. Их береговая линия впечатляет своей красотой. Отвесные скалы и мысы переливаются красными, зелеными, белыми и желтыми цветами. А какое природное богатство так украсило этот архипелаг? Итак, два варианта. Скалы, которые состоят из полудрагоценных камней, то есть яшмы и мрамора, или эффект создает толстый слой светящегося планктона, который высох на скалах. Вот такой второй вариант. Ох, Андрей, давай, надо решаться.
3: Так, а еще раз первый вариант.
2: Скалы из полудрагоценных камней. Яшма, мрамор, вот это вся история. Ну давай, раз, два, три и...
3: Пускай будет вариант два.
2: Вариант два. Ну что ж поделать. Я был бы рад, чтобы ты, конечно, выиграл главный приз. Ну, всякое бывает. Самое главное, что ты дозвонился до нас. Действительно, вариант первый правильный. Скалы состоят из полудрагоценных камней, яшмы и мрамора. Но ничего страшного, я в тебя все равно верю. И мы же тебя не отпускаем без подарков, потому что тебе достается... Ну, пусть будет один правильный ответ, но тем не менее. Классный, экологичный ланчбокс.
3: Так, у нас еще не было второго.
2: Подожди, это же был второй. Ты неправильно ответил, я тебе один подарок даю.
3: Да.
2: Все.
3: Третий вопрос.
2: Поэтому тебе... Нет, а подожди, ты хочешь сразу, да? А, там же у нас три надо, да, правильно, чтобы было?
3: Да.
2: Ну давай, хорошо, пусть будет так. Давай сделаем так. Значит, вопрос. Лапландский заповедник, расположенный в центральной части Мурманской области, изначально создавали для защиты дикого северного оленя. Это животное, питается мхом и зимой добывает его из-под глубокого снега. Какая анатомическая особенность помогает оленям раскапывать сугробы? Зимой их копыта становятся острыми и работают как лопаты, это первый. И второй, они разгребают снег своими массивными ветвями. Вистыми рогами. Давай быстренько отвечаем. И? Ну, что? Ну! Ну, быстрее! Что?
3: Рога, рога.
2: Да не слышу ничего, давай погромче. Еще слышно, еще не слышно ничего.
3: Копыта, копыта.
2: Да, копыта. Ну что, ну ты взял и выиграл, получается, крутую смарт-кружку, с чем мы тебя и поздравляем. Молодец, молодец. Ура. И что тебе сказать?
3: Ура, ура.
2: Только поздравить остается. Ты большой молодец, и тебе сейчас расскажу, как до тебя доберется подарок. Поздравляем еще раз Андрея, и получает он у нас крутой подарок. Подобрать удобный маршрут для поездки в национальный парк или заповедник можно на сайте eco.putешествием.рф. Экология начинается с тебя.
1: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир, участвуй в проекте Green Quiz и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
0: Европе плюс.

0: один из главных хитмейкеров в мире прямо сейчас. Величайший Тейм Импала и кей-поп-суперзвезда Дженни вместе с ним. Одна из Blackpink. Дракула или Дракюла, так называется их совместная работа. Классная тема. Обязательно ждем новой работы и того, и другого здесь на Европе+. Еще ждем Риану. Ее легендарную тему Don't Stop the Music. Будет Сирил и танцевальная Stumbling in история. Все впереди. Все, конечно, и крутой уикенд тоже впереди. Еще целых 2 часа. У нас и подарков много, и контента. Все скоро.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Уже в кино.
3: Музыка и танцы, они всех объединяют.
2: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
3: Это универсальный язык.
2: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: И это Риана «Don't Stop the Music». Ее легендарная история в конце этого часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше... Как-то это... Сейчас как-то голос надо поправить, да? Больше хитов и больше музыки впереди. В крутом уикенде будет Дэйв и Тэмс. Классная тема «Rain Dance».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 10 часов утра.
1: Европа Плюс.
0: Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов.

0: Твои любимцы? Наверняка. Команда BTS, их история с своим парнем, которые были еще в четверг, получается, да, на первом месте в нашем Еврохите. Вчера первую строчку потеряли. Ты можешь все изменить, если проголосуешь за них на нашем сайте или в мобильном приложении. Наш фирменный чарт Еврохит ТОП 40. Он тебя ждет. И BTS тоже ждут. А еще, конечно, тебя ждет классная игра под названием «Утки» в крутом уикенде. Наш эксклюзивный мерч внутри. Все совсем скоро. Музыка тоже имеется. Будет One Republic, будет French Montana, хип-хоп, суперстар. Все скоро.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале националныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: Европе плюс.
3: Реклама.

0: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
4: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Жилой комплекс «Море» в Евпатории – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море».
6: Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
8: Потому что именно здесь
7: больше хитов и больше музыки.
8: Европаплюс.ру. Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе плюс. Продолжается игра традиционная для крутого уикенда, которую наверняка многие уже привыкли. Многие любят, многие знают. Все предельно просто в игре утки. Надо просто чуть-чуть испытать свою интуицию и все. И забрать себе классный наш эксклюзивный мерч, подарок от Европы плюс. Звоните 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Ждем всех.
2: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир, участвуй в проекте Green Quiz и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
0: Европе плюс.
3: Реклама.
4: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
5: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой». Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Утки.
2: Играем в игру, как бы это ни было, да? Как бы это ни звучало. Поиграем в утки. Есть слушатель, который готов проверить свою интуицию, с нами поболтать, познакомиться. Зовут его Иван. Иван из города Кирово-Чепецк. Иван, привет, доброе утро, здравствуй.
3: Да, добрый день.
2: Иван, ну тебе хотелось поболтать, мы так с тобой за эфиром, да, немножко пообщались, ты говоришь, а я-то думал, там надо будет что-то рассказывать долго. Вот в Гринквизе у нас там много надо было говорить, угадывать, а тут все предельно просто. Тут очень коротко, ясно, и подарок тоже класс, тоже крутой. Наш фирменный мерч, эксклюзивный от Европы Плюс, есть вот, например, беспроводная колонка, крутая, от нас. Надо?
3: Да не откажусь, и будет,
2: видите. Ну... Ну слушай, пусть будет. Лучше, чем, как говорится, ничего. И, подожди, ты не у нас их выигрывал все три? Надо уточнить этот момент.
3: Нет.
2: Вот, это важно, потому что нас... Иван к нам дозвонился, я так почти впервые, когда-то давно, да, ты у нас был в эфире, но, тем не менее, подарков не выигрывал. Все, мы с Иваном общаемся, у нас есть игра и два факта об одной очень известной команде, группе. Мы ее, конечно, часто слышим, у нас здесь на Европе Плюс, знаем, и надо будет тебе найти утку, то есть угадать, какой факт про группу, про наших героев сегодняшних не настоящие. Какой факт мы придумали. Готов? Попробуем?
3: Да, конечно.
2: Ну, конечно. У нас сегодня есть команда, группа «Суперзвезды». И это команда BTS. Кей-поп «Суперзвезды». Ты, конечно же, про них знаешь и слышал их у нас на Европе Плюс здесь. И два факта про них. Ищем утку. Значит, песня «Dynamite», то есть «Динамит», да, которая... Ну, песня команды BTS, стала первым треком этой группы, полностью записанным на английском языке. Второй факт. Участники команды BTS однажды установили мировой рекорд, дав концерт одновременно на 5 разных континентах с помощью голограмм. Вот такой второй факт. Итак, Иван, как ты думаешь, где-то здесь утка есть?
3: Ну, она, конечно, есть.
2: Сейчас, подожди. Сейчас мы ее поймаем. Погоди, хлопнем. Раз, и все. Нет, все утки будут целы, ребята, не переживайте. Давай думать. Значит, команда BTS. Кей-поп, суперзвезды. Их работа Dynamite. Мы ее слышали. Что-что?
3: Они из Кореи, по-моему, не корейцы.
2: Не понял, еще раз.
3: Из Кореи, я говорю, группа.
2: Южнокорейская. Да, конечно, южнокорейская группа, само собой. И у них есть песня, называется «Dynamite», вот как говорит Веру Факнам. Якобы это первая, на английском языке первая песня, полностью записанная на английском языке. Это первый факт. А второй, что они дали концерты в качестве голограмм. Вот такой. Ну давай, надо решать.
3: Ну, логически, если подумать, первый факт уж какой-то легкий достаточно.
2: Ну, а значит?
3: Похож на утку. А значит, первый факт — это будет утка.
2: Первый факт — это будет, значит, утка.
3: Она.
2: Так. Сейчас, подожди, я немножко вздохнул посильнее. Так, значит, давайте разбираться. Значит, Иван утверждает, что факт номер один — это у нас будет утка. Иван, ты хорошо подумал? Может быть, ты немножко подраскинешь еще мозгами? Ладно, все, подсказки в сторону. И окончательный ответ, Иван, твой.
3: Ну, это будет тогда на вашей совести. Конечно же, факт номер два — это утка.
2: Представляешь, ты сейчас...
3: Так тяжело вздыхать.
2: Представляешь, ты проиграл.
3: Было очень сложно.
2: Ой, представляешь, я сейчас такой раз тебе как будто бы подсказал, и ты проиграл. Но мы не настолько злые, Иван. Мы классные, добрые ребята. Мы наших слушателей любим, поэтому, конечно же, иногда чуть-чуть, самую малость подсказываем. Поэтому ура! Поздравляю. Ну давай, высказывай.
3: Да нет, я просто, если бы я проиграл, то это было бы, совместный проигрыш.
2: Мы не можем себе это позволить.
3: А если выиграл, то выиграл, молодец, только я.
2: Ни в коем случае мы не можем себе это позволить, поэтому дарим тебе нашу беспроводную колонку от Европы Плюс. Ура! Все, тебе хорошего дня, классного уикенда, с победой еще раз, пока-пока. А всем остальным музыки, ребята, музыка у нас без ограничений и в огромном-огромном количестве. Есть Артикасти, команда Артикасти, их модный поп прямо сейчас в крутом уикенде.

0: команда Arctic Asti в крутом уикенде на Европе Плюс. Модный поп, вот так называйте их работа. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет модный Will.i.am и команда Black Eyed Peas. Их группа, конечно же, легендарная. И работа Pump It. Послушаем ее. Будет не менее модная, всегда актуальная, а теперь уже и замужняя девушка Dua Lipa. Ну, я думаю, что многие видели новости. Вышла она замуж к... Ну, в общем, не будем об этом. Загрустили мужчины сейчас, конечно. Illusion. Так называется работа Dua Lipa. Прекрасный. Послушаем ее скоро. Ну и, конечно, в следующем часе у нас будет продолжение крутого уикенда. Будет дабл-хит. Ждем.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
6: Мы никогда не будем вместе.
7: Не забирайте любовь.
8: Я полюбила тебя с первого взгляда. Как только я услышала твой голос.
6: Я не могу без вас.
9: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
10: Реклама 18+.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Мана Блака, Black Eyed Peas. Просто хотел покачать пампы вместе с ними. Классная тема в конце этого часа на Европе Плюс в крутом уикенде. Впереди больше хитов, больше музыки и много интересного еще. Сейчас расскажу.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Одиннадцать утра в Москве.

0: Уикенд на Европе Плюс.
1: Так, про интересное, ребята. Всем доброе утро. Да, конечно, доброе утро, добрый день. Про интересное. В крутом уикенде еще целый час, и у нас впереди дабл-хит. Невероятный латино-дэнс-поп-супер... Наверное, латино-поп все-таки суперстары. Мы их ждем, мы их будем поддерживать в нашей группе в ВК. Обязательно заходите. Буквально через пару минут будет выложено голосование. И я про них, конечно, тоже более подробно расскажу. Чуть попозже. Пока мы ждем дабл-хит, будем слушать Алекса Уоррена, его одну из новых работ «Fever Dream».

0: Дани Бобсингер и Кайза. Вместе с ним на вокале I Can Wait. Классная танцевальная тема по поводу танца. Обязательно сегодня присоединяйтесь к нам к Европе Плюс в 8 вечера по Москве, потому что будет Топ Клаб Чарт, свежий выпуск и наверняка что-то тебе, точно что-то понравится. Так что обязательно будь с нами в 20.00 по Москве. А пока от танцевальных хитов перейдем к поп-рок звучанию. Будет AJR и легендарная история Уик. Будет Earbox и Graceland. Там тебе немножко даже нотки кантри будут. Все это скоро.
1: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир, участвуй в проекте Green Quiz и выигрывай эко-призы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
0: Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
6: Крым Золото открывает свадебный сезон.
7: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
6: Крым Золото. Всегда отличная цена.
8: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
9: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дрожает.
10: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
11: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
12: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,174 до 27,173% на 23.04.2026.
13: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Ваня Дмитриенко, его история «Ртуть» в крутом уикенде на Европе Плюс. Потихоньку потерял позиции на этой неделе, теряет позиции в нашем Еврохите. Непорядок, ребята, надо поддержать Ваню. Заходите на europaplus.ru или в наше мобильное приложение, поддержите его в следующую пятницу в 2 часа дня. Ждем свежий Еврохит топ-40 сегодня. Если пропустили вчерашний выпуск, слушаем повтор в 16:00 по Москве. И, конечно, прямо сейчас, буквально через пару минут, ждем Сию и Кайли Миноук, их классную танцевальную тему «Dance Alone» в крутом уикенде.
1: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир, участвуй в проекте Green Quiz и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
2: Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Хочу. Терек включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсика.
8: Но полезных.
9: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
10: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
11: Да все нормально.
12: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологий. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vperед. 0+.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает или легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Дэнни! Как? Катастрофа!
7: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
6: Я своего друга в обиду не дам.
7: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
9: Крутой уикенд!

0: Это Jasper Forex, I Love Losing You в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Здрасте.
1: Здрасте.
0: Макс Филин будет тоже. Здрасте.
1: Я буду здесь, хиты буду здесь, и ты тоже с нами оставайся.
0: Да я
1: тут так хорошо. Даша, клан Карусел, классные ребята с историей Ride. Будет также Гаулин, Moonlight, встретим Marshmello и Portugal The Man, Phoenix и The Second Voice. Впереди Let Me Be.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: 40. Но, как вы знаете, ждать это мало. Надо еще и действовать, нужно делать, нужно голосовать на сайте europaplus.ru, поддерживать ваших любимых музыкантов, ваших фаворитов. И так мы и узнаем, кто они, 40 главных хитов каждой недели. На этот раз уже все известно. На этой неделе, как всегда, в пятницу Алекс Манойлов подвел итоги. Но если вы их пропустили, все можно посмотреть на сайте и, конечно, послушать повтор Еврохита. Сегодня в 16 с нами по Москве стартуем. Пока же впереди здесь Алан Уокер, Brainstorm и Афиша.
1: Реклама.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
5: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
7: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мобильное приложение «Европа Плюс».
9: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
8: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
9: Узнавай, какие треки играют в эфире. И слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
8: Мобильное приложение «Европа Плюс».
9: 12+.

89 и 7 FM. 89 и 7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ну чего стоит прогуляться сегодня, и не только сегодня, нам расскажет Марат Бекметов в афише. Прямо сейчас встречайте Марата.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Начну с кино. В прокат вышла психологическая драма с Уильямом Дефо «День рождения». В центре сюжета олигарх, устроивший для своей единственной наследницы большую вечеринку на частном острове в Средиземном море. И праздник становится поводом для друзей и партнеров обратиться к хозяину с просьбами решить за его счет свои проблемы. Ну и сам миллиардер готовится к очень важному решению, которое должно определить будущее дочери. Однако у Софии есть своя тайна и своя цель. Арт-платформа «Куб» представляет дебютный персональный проект Анастасии Григорьевой «Транзит». Художница, будучи сценографом по первому образованию, выстраивает экспозицию как последовательность кадров. Город предстает серией мизансцен. Теплый свет в электричке, полупустые остановки, залы ожидания. В центре внимания состояние непрерывного путешествия и невозможность окончательного прибытия. В центре столицы продолжается фестиваль «Красная площадь». Это крупнейшая книжная ярмарка, где можно купить новинки и бестселлеры от сотен издательств. Грандиозный литературный праздник объединил поэтов, писателей, издателей, библиотекарей, актеров, режиссеров, музыкантов и десятки тысяч читателей. Книги заполнили все пространство Красной площади. Также в программе концерты и театральные постановки. Например, сегодня смотрите спектакль «Сказка о попе и о работнике его балде» от театра Вахтангова. У фестиваля «Театральный бульвар» насыщенная программа под открытым небом. В 3 часа дня в амфитеатре у Политехнического музея Алексей Франдетти представит программу «Венская оперетта». В 6 вечера на Чистопрудном бульваре покажут спектакль «Москва и москвичи» от антикварного цирка. Также в 18 часов в музее-заповеднике Коломенское выступит большой джазовый оркестр. А в 7 вечера на Пушкинской набережной парка Горького зрителей ждет балет «Лебединое озеро» в исполнении имперского русского балета. Ну а в парке «Музеон» сегодня спортивно-развлекательный фестиваль «Прыжок в лето». Он посвящен активному образу жизни и современным городским видам спорта. Работают зоны с батутами, полосами препятствий, воздушной гимнастикой, VR-аттракционами и спортивными мастер-классами. В течение этого дня пройдут тренировки, соревнования и показательные выступления. Вечером на главной сцене музыкальная программа. Ну а завершится праздник большим танцевальным флешмобом. Вход свободный. И это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.

0: плюс Эбин Халлоу. Встретим также Медузу, а еще впереди Тиесто и Бриана Грейс. Beautiful Places. Всем классного уикенда вместе с Европой плюс.
1: Реклама.
2: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
4: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
5: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
6: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
5: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
7: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.

Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Европе Плюс. Эта песня рискует стать одним из заглавных саундтреков этого лета 2026. Классная тема, это правда. Beautiful Places, это же про нас с вами. Про Европу Плюс, про субботу. Это действительно beautiful place. Дальше здесь, на Европе Плюс, еще больше хитов и больше музыки. Поймаем Gym Class Heroes. И через пару минут здесь Зиверт. Goodbye.
1: Реклама. Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.

0: во взгляда, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Уже в кино.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: встретим Алекса Уоррена, Fever Dream. Еще будет впереди Доминик Пайк, поймаем ему эйфорию. И Тедди Суимс тоже в деле. Мистер Know It All впереди в новом часе на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 2 часа дня.

0: It's Baby Doll. Доминик Файк только что на радиостанции номер 1 России. Да, классная тема. Надеюсь, вы получили эйфорию от этой музыки во всех смыслах этого слова. Дальше здесь еще больше хитов и больше музыки. В эту субботу поймаем что-нибудь подвижное, да? Gorgon City впереди, Imagination. Будет также Russian, Ravel, Alejandro и Whiskey, Pongo. И через пару минут здесь Head Above Water, Two Colors, Chris DeSarandi и Safri Duo. И, конечно, традиционно в субботу еще больше электронной танцевальной музыки нам откроет он, Тимур Бодров, в 20.00 по московскому времени. Встречайте Топ Клаб Чарт на Европе Плюс и 25 лучших актуальных танцевальных треков этой недели.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55. Лето стартует с Tenet. В Черномор-Авто новые автомобили Tenet от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Tenet Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Звоните 8 978 240 4040. Цена указана на автомобиль Tenet T4 Line 3 дней привод при покупке до 30 июня в кредит участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. Пао Сбербанк, не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Больше хитов, больше музыки.
4: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Начнем узнавать, кто они, 40 главных хитов этой недели. Включайтесь.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
4: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионалстрой».
5: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
6: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
7: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-30.
8: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
10: Потому что именно здесь
9: больше хитов и больше музыки.
10: Европа+.ру. Узнавай, что звучит в эфире. Голосуй за любимые хиты. Общайся и делись с друзьями.
9: Европа+.ру.
10: Лучшие новинки и клипы.
9: Билеты в кино и на концерты.
10: Где бы ты ни был,
9: слушай и смотри Европа+.
10: Европа+.ру.
9: Больше хитов. Больше музыки.
10: Больше хитов. Больше хитов.
9: Больше музыки.
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, дальше будет музыкально точно не скучно. В эти полчаса на Европе плюс встречаем.

Система. Еще ближе мистер Зейн и Die For Me. Да, через пару минут скажи мне, ху если не он, мистер Чимин уже

0: утром по будням на Европе Плюс.
1: И все не просто так, потому что у Эда Ширна как раз есть татуировка в виде этого кетчупа. Он признавался таким образом в любви.
2: Саш, ну мы просто копим деньги, да, чтобы ты вернулась и денег было больше, хорошо?
3: Все хорошо, спасибо.
2: Звони еще, счастливо.
1: Пока.
2: Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: Ну а в понедельник в сейфе бригаду 40 тысяч рублей.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
5: Реклама.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Мам, чешется. Что делать?
13: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
14: Реклама АО «Хилюндрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Дэнни! Ха! Катастрофа!
16: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
15: Я своего друга в обиду не дам.
16: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.
17: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
18: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
19: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
12: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, 15 часов.

0: Бам-бам, это Хюджель и Солто на Европе Плюс. Одна из классных тем, которые, вот как никогда, нужно звучит здесь 6 июня. Согласитесь, идеально этот трек монтируется с летом, вписывается просто как надо. 15:20 в столице. Всем, кто отдыхает вместе с Европой Плюс, всем, кто работает сейчас вместе с Европой Плюс, вам большой привет. У нас впереди много классной музыки. Встретим Джастина. Джастина, который не Бибер. Джастин, который Тимберлейк. What goes around comes around. Будет также Боб Синклар и Кай. I can wait, и через пару минут проект Кункс Galaxy.
1: Реклама.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
4: Восемьдесят девять и семь FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: дождаться именно вы. Надеюсь, уже придумали, построили какие-то красивые планы на это лето 2026. А с Европой Плюс, кстати, планы строить очень даже легко. Вот, например, захотели пойти на концерт Вани Дмитриенко, а Европа Плюс разыграла 100 билетов. Мы это сделали совсем недавно, и 2 августа это случится, возможно, именно с вами, если вы выиграли билеты на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках. Это будет невероятный перформанс. Мы ждем с нетерпением. Ну и, конечно, главный мой вам совет. Слушайте Европа Плюс внимательно. Смотрите все подробности всегда на сайте europaplus.ru и в нашей группе ВКонтакте, чтобы не пропускать предстоящие розыгрыши. А они точно будут. Впереди же послушаем Marshmello и Portugal The Man, Phoenix, а еще команда Tokyo Hotel на подходе к California Nights.
1: Реклама.
2: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
5: Крым Золото открывает свадебный сезон.
6: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
5: Крым Золото. Всегда отличная цена.
7: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
8: Больше хитов.
9: Больше музыки.
10: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: спустя неделю. Как голосовали вы, все узнаем в ближайшие минуты, в ближайшие часы. В 16 с нами по Москве стартует Еврохит ТОП-40. Слушаем, наслаждаемся. Но пока успеем еще послушать кое-что классное. Это будет Miley Cyrus, End of the World. И до финала часа Benassi Brothers, Every Single Day.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вас всех часто спрашивают, а вот о чем именно, давайте узнаем.
3: Слушаем.
4: По работе я юрист, постоянно задают разные вопросы, и в конце часто добавляют одинаковую последнюю фразу. Это вообще законно? И каждый раз я достаточно сложно сдерживаю смех в конце.
2: Потому что это будет сюрприз и для меня, и для вас.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
9: Мы никогда не будем вместе.
10: Не забирайте любовь.
11: А он меня целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердцу прижимает.
12: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
9: Я не могу без вас.
13: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
14: Реклама 18+.
15: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
16: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
17: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
18: ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
19: Да все нормально.
20: Что?
19: Эшпы.
20: Переезд – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
20: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
21: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
22: Ты наша единственная надежда.
21: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
23: Муз-ТВ приглашает.
24: 6 июня.
23: Москва.
24: Лайф-арена.
23: Премия Муз-ТВ 2026.
24: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергерт, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
25: Категория 16+.
26: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
27: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: а затем и весь мир. И, конечно, они здесь, на радиостанции номер один в России. Это их история успеха «Every Single Day». Ну а кто они, 40 главных актуальных хитов в этой неделе, узнаем в следующие 2 часа. Об этом расскажет Алекс Манойлов и, конечно, ваш любимый Еврохит ТОП-40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 16:00.

0: Всем привет, отличного дня под лучшие хиты. В следующие два часа те, кого ты выбираешь на нашем сайте europaplus.ru. Впереди несколько крутых новинок, а также вспомним трек, который в 2007-м 7 раз, да, именно 7 раз был на первом месте чарта Европа+. Но сначала о том, на чем остановились в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит топ-40.
0: Лучший дебют «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Прорыв недели. Алекс Уоррен, Fever Dream. Номер один. BTS, Swim. Однозначно, BTS и фанаты BTS, конечно же, за обеими руками, чтобы быть и сегодня номером один в чарте Европлюс. Но как оно сложится, давайте разбираться ступенька за ступенькой, доберемся до первого места. Ну а на 40-м One Republic, они вот как раз у нас до третьего доходили в чарте Европлюс, и сегодня 16-я неделя в чарте One.

0: одну из своих самых любимых песен за всю карьеру. Релиз трека состоялся 22 мая. Оливия призналась, что вдохновлялась чувствами ревности и тоски в своих первых взрослых отношениях. Новый альбом Оливии Родриго «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» выходит 12 июня. Кайли Минок опровергла слухи о своем участии в новом альбоме Мадонны «Confessions 2». В интервью Los Angeles Times Кайли подтвердила, что они пока не сотрудничали. Несмотря на это, Кайли Минок с нетерпением ждет выхода альбома «Поп-королевы» 3 июля и сказала, что мечтала бы поработать с Мадонной. Кстати, в прошлом году они уже пели вместе на шоу в Лос-Анджелесе. Рэй официально получила 2 сертификата Книги рекордов Гиннесса за наибольшее количество номинаций на Brit Awards – 7, и за наибольшее количество побед за один год – их у нее 6. Церемония прошла на лондонской О2-арене, там же, где певица когда-то начинала свой путь. А в 2026-м на площадке откроют постоянный развлекательный центр Guinness World Records. Концерт BTS на стадионе в Пусане покажут в кинотеатрах 13 июня. Событие будет приурочено к годовщине дебюта группы и станет 3-й кинотрансляцией тура «Arirang». Кстати, тур группы BTS уже признан самым масштабным в истории корейского шоу-бизнеса. Ну, то ли еще будет.
1: Реклама. Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе «Крымская роза», детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Узнавай, что звучит в эфире.
6: Общайся и делись с друзьями.
5: europaplus.ru.
7: Больше хитов.
5: Больше музыки.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: 29 место чарта Европа плюс Еврохит топ 40 и всего третья неделя у нас в хит-списке. Ну, а Богдан Медведи потихонечку-потихонечку идет все выше и выше. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом, а уж потом наверняка попадет к нам в чарт.
1: Еврохит топ 40.
2: Взгляд в будущее.
0: О, драйвовое начало. Это Эспа. Слушаем Lemonade. Хит или нет? Что скажете?

0: Lemonade. Наш взгляд в будущее сегодня. Вопрос один, вопрос простой, вопрос ребром. Хит или нет? Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. Ну и отправляемся прямо сейчас в 2007 год. Вспоминаем хит, который рекордные 7 раз был номер один у нас в чарте. Это Мика. Relax, take it easy.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: Сплин 7 раз на первом месте в 2007 году. Это Мика. Ну, а мы возвращаемся в настоящее. Дальше лучшие хиты этой недели. Европа Плюс, Еврохит Топ 40. Твой выбор на europaplus.ru. И с 31 на 28 Russian Raw, Alejandro и Wizkid. Прямо сейчас. Бонго.
1: 28.

0: на 28 место Еврохит ТОП 40 Европа Плюс. Russian Raul Alejandro и Wizkid. Ну а у нас уже в перспективе, уже на горизонте номер 27. И здесь сегодня хит, который 20 недель в чарте Европа Плюс. Добирался он до 5 места. Ну а сегодня номер 27. Впереди Offenbach, Miles Away.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97.

0: итогам этой недели. Но кто оказался выше и кто оказался чуть ближе к вершине, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: Идем дальше и становимся чуть ближе к вершине. 26-я строчка. Мари Краймбрери. «Давай не ждать». С 8 на 25, то есть плюс 2 ступеньки, «Медуза». «Don't wanna go home». Следующего хита плюс 1 строчка. И называется он «Ever since you left me». Это Френч Монтана, которого иногда задевает и обижает, что некоторые думают, что он просто исполнитель. Рэпер всегда подчеркивает свою роль не только как певца-исполнителя, но еще и как продюсера. Окей, не только тот, кто умеет петь, но еще и продюсировать. Френч Монтана, «Ever since you left me».
1: 24 место.
3: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

Бузова на 24 место. French Montana, Ever Since You Left Me. Но на 23-м лучший дебют недели, да, лучший старт по индиях. Чо Мод. Прямо сейчас Шаде. 23-й.

0: Тёймот, 23 место, лучший дебют недели, Еврохит, топ 40, Европа плюс. Впереди номер 22, и сегодня здесь остановился Али Фармен. Уже скоро, Body Talk.
1: Реклама.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Уже в кино.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Алан Скотт у нас в Еврохитов 40 на Европлюс, 16 на 21 место. Ну а впереди уже лучшая 20-ка недели, но сначала оцени трек, который только может попасть к нам в чат.
1: Еврохит. Прогноз.
0: 31 июля у него выходит новый альбом, а среди продюсеров значится знаменитый Макс Мартин. Ариана Гранде. Hate that I made you love me.

0: Ариана Гранде. Hey that I made you love me. Наш еврохит прогноз. 31 июля, напомню, у Арианы выходит новый альбом. Запись она начала еще в 2025 году. И запись проходила в студиях Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Hey that I made you love me. Ждем в чарте Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 5 вечера.

0: И мы продолжаем стремительно подниматься к вершине чарта Европы Плюс. В этом часе наша лучшая ударная двадцатка. Еще один еврохит-прогноз очень интересный намечается. Ну и вспомним хит, который 49 недель был в хит-параде Европы Плюс в 2016 году. И, конечно, узнаем, кто будет сегодня номером один. Но прежде еще раз о новичках недели.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Новинки этой недели и на 30-м месте впервые в Еврохит ТОП-40 Pnow, To Corazon, Your Heart. А вот лучший дебют, 23-я строчка, 23-я позиция, Баиндия, Чо и Мот, Шаде. А вот их мы сегодня не встретим. This is it, Adora, Мелодрама. Хит, который продержался 9 недель у нас в чарте, это лирик «Кассеты». А вот на первом пока еще BTS с хитом «Swim». Swim. Но все может измениться в любой момент. И прямо сейчас «Экватор», хит списка Европа Плюс на 20 месте. Трек, который, кстати, поднимался на самую вершину 17 апреля. Ну и сегодня 12 неделя у нас в чарте. Alan Walker, Broken Strings.

0: 9 место Еврохит топ 40 Европ плюс Bruno Mars, I just might. Bruno Mars, который говорит, что если музыка это то, чем вы хотите заниматься, садитесь срочно за работу, практикуйтесь каждый день, и, скорее всего, однажды вы напишете ту самую песню, которая сведет с ума весь мир. Ну, а у нас впереди 8-я строчка, и здесь сегодня Биби Ракс и Фейсос, New Religion, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс. Недели.
0: Young выпустила первый после третьего альбома сингл From Down Here, записанный совместно с Джеймс Блейк. Лола Янг призналась, что вдохновение пришло на следующий день после Грэмми. Она также собирается вернуться на фестиваль All Things Go, где год назад, напомню, потеряла сознание прямо на сцене. Сама Янг называет свое исцеление непростым процессом, но однозначно чувствует себя сейчас намного лучше. Зейн Малик выпустил делюкс-версию последнего нового альбома с тремя новыми треками Daydreaming, Bad For You и Raise The Dead. Релиз состоялся накануне старта его тура в Лондоне, который Зейн Малик сократил после госпитализации. Сейчас Зейн чувствует себя гораздо лучше и благодарит врачей, которые помогли ему восстановиться. Дрейк установил рекорд, впервые в истории попав в британский топ-10 с тремя альбомами одновременно. Лидером стал Iceman, который занял первую строчку. Два других альбома расположились, соответственно, на 6-й и 7-й позициях. Последний раз три альбома в десятке британского чарта одновременно были у Принца в 93-м году. Но это были сборники, а не новые студийные работы. Концерт Рики Мартина в Черногории был прерван из-за того, что неизвестный распылил слезоточивый газ в сторону сцены. Рики Мартин экстренно покинул площадку, но затем вернулся, чтобы продолжить концерт. Представитель артиста подтвердил, что все были в безопасности и никто не пострадал. И следующие концерты Рики Мартина пройдут по расписанию.
2: Реклама. Когда требуется операция, нужно сохранить главное – здоровье и качество жизни. Оперативная гинекология в клинике высоких технологий ВМТ в Краснодаре. Органосохраняющие операции, лечение бесплодия, онкогинекология. Получите экспертное мнение хирургов Ордокова, Соболев, Зазирния, Лисицын. Клиника ВМТ. Запишитесь на сайте vmtmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ООО «СЗ Профессионал Строй». Shit!

0: Лето стартует с Теннет. В Черномор-Авто новые автомобили Теннет от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Теннет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Звоните 8-978-240-40-40. Цена указана на автомобиль Теннет Т4 Лайн. 3 дни привод при покупке до 30 июня в кредит участникам программы Трейдинг с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. Пао Сбербанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мобильное приложение Европа Плюс.
2: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
1: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
2: Узнавай, какие треки играют в эфире. И слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
1: Мобильное приложение Европа Плюс.
2: 12+.
1: Больше хитов.
2: Больше музыки.
3: 89.7 FM.
4: 89.7 FM.
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бибер, Акса и Фестес у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс, несмотря на то, что с 4 на 8 он по-прежнему уверенно держится в горячей десятке нашего хит-парада. Ну а кто чуть ближе оказался к вершине, сейчас узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Со 2 на 7 место на этой неделе Тиесто Beautiful Places. Номер 6 против 7 строчки неделю назад. Brax XTN Paid to Exist. Brax XTN плюс 1 ступенька за неделю. У следующего хита побольше будет плюс 8. Отличный результат. Second Voice. Let me be.
1: Пятое место.

0: for me, это Зейн. С 6 на 4 место поднимается на этой неделе в Еврохит Топ 40 Европлюс. Зейн, который, напомню, 24 апреля был выше всех, да, он занимал самую главную ступеньку нашего чарта. Но сегодня 4-й Зейн. А впереди уже тройка, лучшая тройка недели из 5 на 3. Алекс Уоррен. Через пару минут Фива Джим.
1: Реклама.
2: Дэнни! Ха! Катастрофа!
3: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
2: Я своего друга в обиду не дам.
3: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино 4 июня. 6+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь.

0: во взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые

Еврохит ТОП-40 на Европе Плюс. За неделю с 5 на 3 место уже в тройке лидеров. BTS тоже сохранили свою силу в ТОП-3 чарта Европе Плюс. Но, увы, они уходят с 1 на 2 место. BTS. Swim.

0: первого на второе место Еврохит Топ 40 Европа плюс группа BTS, которая, по-моему, до сих пор не верит в свой успех во всем мире. Они говорят, что большая честь для них, что люди слушают их, любят музыку. Мне кажется, будто нет никакого языкового барьера между ними и теми, перед кем они выступают в любой стране мира. Любимчики публики BTS, первого на второе место. Ну а впереди самая вершина, но прежде еще раз наша горячая ударная десятка.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Моя Мишель. На малиновой луне.
2: На малиновой луне. На обратной стороне.
0: Номер 9. Bruno Mars. I Just Might. С 4 на 8. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Седьмая ступенька. Tiësto. Beautiful Places. Номер 6. Brax XTN Paid to Exist. С 13 на 5 поднимаются Second Voice Let Me Be. На 4 ступеньке Zayn Die for Me. С 5 на 3 Alex Warren Fever Dream. Ну а с 1 на 2 уходит группа BTS Swim. А вот этому хиту понадобилось всего 5 недель, чтобы быть сегодня выше всех. Динамика такова. 29 место, 19 строчка, 12, 3 место. И сегодня номер один, именно он. Тедди Свимс, мистер Know It All. Тедди, ты крут?
3: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое

0: Девятая неделя у нас в хит-параде. Тедди Свимс, а мистер Ноу-Итол, он сегодня выше всех и круче всех. Следующие итоги ровно через неделю. Голосуем за лучших, поддерживаем любимые хиты на europaplus.ru. И там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу на Муз-ТВ в 11 утра. И, конечно, не пропускай наш подкаст. Еврохит ТОП-40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 6 вечера в Москве.

0: Группа «Моя мишель» на Европе Плюс на Малиновой Луне. 18 часов и 21 минута в Москве. Всем привет. Суббота, вечер, лето. Что может быть лучше, конечно же. Ну, и лучшая музыка тоже здесь. Продвигаемся не скучно, в отличном настроении. Дальше очень летний трек от Russian Era of Alejandro. Услышим Pongo. И дождемся Shirts и Purple Disco Machine Wonderful Life. Здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
4: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
3: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
6: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
8: 89.7 FM.
9: 89.7 FM.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Рашины, Рауф Алехандро на Европе Плюс, Понго. Такие летние ритмы как раз актуальны в этот субботний вечер. Электронные танцевальные ритмы тоже актуальны, так что в 20.00 стартуем Топ Клаб Чарт. Не забудьте подключиться, будет отличнейшая вечерина. Топ Клаб Чарт, потом Резиденс, в общем, много мощных электронных ритмов будет играть. Пока же здесь электронный ритм от Кунгса и Тайо Флэс Лондон, Galaxy. И дождемся Доминика Файка, Baby Doll. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
4: Жареные вкусные семечки Джин.
5: Знаем, любим и едим.
4: Больше хитов. Больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Доминик Файк на Европе Плюс, его модный хит «Baby Doll». 18 часов 49 минут в Москве. Продвигаемся потихоньку к финалу очередного часа этой субботы. Будем его финалить под Royal Jiggles, California Dreamin'. И дождемся Розы и Бруно Марса. Апати через пару минут.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is Your Headed в ремиксе Стива Энджела.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Кино с 4 июня. Фэнтези для всей семьи «Момо».
2: Это потрясающе.
1: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
2: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
1: «Момо» в кино с 4 июня. 15+.
3: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
4: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
3: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: открылась в финале часа на Европе Плюс. California Dreaming. Ритмично продвигаемся далее. Еще больше классных хитов будем заряжать в часе новом. На старте BTS и Swim. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 19.00 в Москве.

0: Marshmallow и Portugal The Man на Европе Плюс. Phoenix, ну, tonight сегодня будет не скучно, все-таки суббота, лето, так что продолжаем музыкальное движение. Скоро еще начнется Top Club Chart, обязательно подключайтесь к вечерине, в 20.00 стартуем, будет много классной электронной музыки. Пока впереди Alan Walker, Broken Strings, и дождемся Ivy David Guetta, Supernova Love. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй». Лето стартует с Теннет. В Черномор-Авто новые автомобили Теннет от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Теннет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Звоните 8-978-240-40-40. Цена указана на автомобиль Теннет Т4 Лайн. 3 дня привод при покупке до 30 июня в кредит участникам программы Трейдинг с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. Пао Сбербанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
4: У застройщика ООО «СЗ Рич Плюс» проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,174 до 27,173% на 23.04.2026.
3: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Ртуть бежать особо никуда не нужно, я надеюсь, сегодня. Отдыхаем в субботнем ритме, не спеша продвигаемся далее к финалу часа вместе с Timbaland и One Republic. Услышим их легендарную вещицу Apologize. И дождемся Annabelle England, Get Busy, совсем скоро.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: И все не просто так, потому что у Эда Ширана как раз есть татуировка в виде этого кетчупа. Он признавался таким образом в любви.
3: Саш, ну мы просто копим деньги, да, чтобы ты вернулась и денег было больше, хорошо?
4: Все хорошо, спасибо.
3: Звони еще, счастливо.
2: Пока.
3: Пока-пока.
4: Пока-пока.
3: Ну а в понедельник в сейфе бригаду 40 тысяч рублей.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
8: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
9: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
10: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».
11: Дэнни! Ха! Катастрофа!
12: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
11: Я своего друга в обиду не дам.
12: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
15: Мы никогда не будем вместе.
16: Не забирайте любовь.

0: потерял во взгляде, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: этого часа. Ну, не поздно еще подключиться к классному субботнему вечеру на Европе Плюс. У нас дальше танцевальные электронные ритмы. Начнем прямо сейчас с топ-клаб-чарта. Встречайте Тимура Бодрова, танцуйте, отдыхайте. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 20:00 в Москве.

0: говорит в мире актуальной электронной танцевальной музыки Тимур Бодров.
1: Суббота, 8 вечера, вы слушаете Европу Плюс, и нам пора проследовать на самый большой радиотанцпол страны. Привет, я Тимур Бодров, а это 570-й выпуск ТОП Клаб Чарта. В следующие два часа идеальный саундтрек этого лета. Включайте громче, где бы вы ни были. На вечеринке, в дороге или на вашем дачном опен-эйре. Обратный отчет начинает большой хит сезона. Это «Talk to You» от Another и 54 Ultra.
0: 25 место.

0: Топ Клаб Чарт на Европе Плюс.
1: И прямо сейчас коллаба, объединившая эпохи. Здесь икона джаза Нина Симон и бразильский феномен современной хаус-сцены Моучак. Используя свой узнаваемый плотный хаус-бас, он превратил джазовую классику в мощный гимн для летних фестивалей. Sea Line Woman в ремиксе Моучак стартует сегодня на 21 месте.
2: Далее в Топ Клаб Чарте.
1: Ну а в наших планах далее встреча с резидентом. Скоро резиденция, а там Томми Веннет с треком «Same Man».

Да, клубная история не терпит пустоты. Наш хит-список покинул трек Tommy Vinader Ready or Not. И вот свежий подгон, претендент на попадание в топ-клаб-чарт Same Man. Будем слушать сегодня в резиденции.

хиты, прошедшие проверку лучшими вечеринками и фестивалями планеты, здесь у нас на Европе Плюс. Прямо сейчас свежий релиз от российского дуэта Going Deeper. Слушаем Oxygen.

0: ваш гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: На Европе Плюс.
2: Это Control, трек, удививший всю электронную индустрию. Голландский тяжелоатлет Афроджек объединился с хитмейкерами Лукас и Стив ради мощного камбэка к корням клубной культуры. Да, в этом треке, в этом релизе парни забыли про поп-звучание и выдали чистейший бескомпромиссный Tech House. Сингл вышел на культовом лейбле Black Book Records и мгновенно стал любимчиком в сетах топовых диджеев. Пиковым достижением для Control стало второе место. Сегодня Afrojack, Lucas & Steve, 18-е.
1: На Европе Плюс.
0: Резиденция.
2: И вот мы в резиденции. Здесь Томми Виннет и его свежий релиз записан на стыке современной клубной культуры и классического электронного наследия. Слушаем «Same Man».

0: Чарт на Европе+.
1: В своей новой работе Томми Виннет отсылает культовому хаус-бенгеру Same Man из нулевых германского дуэта Till West и DJ Delicious. Но теперь узнаваемый вокальный хук зазвучал совершенно новой энергией. Итак, Томми Виннет и Same Man. Только что в резиденции.
2: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
1: Яркая премьера ждет вас и во второй половине шоу. В перспективе мы перенесемся на залитые солнцем пляжные вечеринки. Вы услышите свежий релиз от Jonas Blue «Girl». Как признавался британский диджей, он вдохновлялся ностальгией по французскому хаосу и беззаботным клубным релизам начала 2000-х. Так и появился трек «Girl» у Jonas Blue. Оценим новинку сегодня в рубрике «Перспектива».

Переносим атмосферу лучших фестивальных аренд планеты прямиком в ваши динамики. Это ТОП Клаб Чарт на Европе Плюс. Слушаем Калвина Харриса и Джази. Их Satisfy занимает

0: Конгер взял культовый стадионный хит «In My Mind» шведского дуэта «Antiloop», вдохновился атмосферой легендарных рейвов и пересобрал этот трек в ультрамодном качающем технозвучании. «In My Mind» вышел на авторитетном лейбле «Smash the House» от Димитри Вегас and Like Mike и вовсю разрывает сеты мировых диджеев. За две недели Вайн Конгер добрался до 15-го места. Ну а сейчас перекличка треков, с которых мы начали шоу. На 25-й позиции «Talk to You» от Nada и 54 Ultra. 24-й «Good Fella» и «Jit Warm Morning Coffee». Российский проект «So Why Feeling» на 23-й позиции. 10-я неделя для Марка Найта и Who с работой Clap Your Hands закончилась на 22-й строчке. Первая новинка на 21-м месте – это C-Line Woman от Нины Симон и Mochak. И это второе обновление – это Going Deeper Oxygen, старт на 20-й строчке. На 19-е место взобрался Джеймс Хайп с работой Serotonin. Номер 18 Afrojack и Lucas and Steve Control. Медленно, но верно, к вершине движутся Calvin Harris и Jazzy Satisfy. Они 17-е. Дин Тернли и его Acting Tough финишировал 16-м. 15-е место у нашего резидента Вайна Конгера с работой In My Mind. И помните, на многих подкаст-платформах и на сайте europlus.ru вы в любой момент можете послушать прошлые выпуски ТОП Клаб Чарта, освежить в памяти лучшие сеты и забрать любимые треки в свои летние плейлисты. Добро пожаловать в europlus.ru.
1: Реклама.
2: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
3: Ты наша единственная надежда.
2: «Момо» в кино с 4 июня. 15+.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
6: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайв».
7: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергерт, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 25 главных электронных хитов недели.
1: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
2: Каждую субботу на Европе Плюс саундтрек ваших лучших летних вечеринок. Мы на 14 месте и слушаем Don't Worry Baby от Дом Дола и Тига.

0: хит в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: На Европе Плюс.
2: Хитмейкер новой волны Клуни залез в архивы 90-х, нашел там шикарный R&B-вокал дуэта Groove Theory и упаковал его в свой фирменный, сырой, качающий тек-хаус. One Question – идеальный пример того, как старая школа обретает вторую жизнь на современных танцполах. One Question от Клуни сегодня на 13 месте.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 21.00 в Москве.

0: Тимуром Бодровым.
1: Экватор позади, градус растет. Мы начинаем второй час топ-клаб-чарта. Я Тимур Бодров, всем привет еще раз. Впереди 12 клубных гимнов, битва за вершину и эксклюзивная премьера «Girl» от Jonas Blue. Ну а летний рейв продолжает третья новинка. Это «Moving to the Sun» от Ужеля, «Alternate» и «ML Angel».

Соединил две совершенно разные музыкальные вселенные. Британский электронный дуэт Prospa и канадского хип-хоп-продюсера Murda Beats. Он известен тем, что писал платиновые биты для Дрейка, Трэвиса Скотта и Мигас. И вот парни смешали плотный органный хаус-бас, хлесткую перкуссию и фирменные хип-хоп-фишки от Murda Beats. За отчетный период сингл «Baby» стал выше аж на 12 строчек. И сегодня Prospa, Murda Beats, 8.

0: Окей, далее хит номер 7. А это трек, объединивший диджеев из Америки, Бразилии и Британии. Обратный отчет лучших клубных хитов недели продолжаем в компании Макса Стайлера, Vintage Culture и Ali Love. Слушаем Freaky One.
1: Седьмое место.

0: плюс.
1: Грязный Tech House Bass с легким кислотным привкусом в треке Hot Spot от Криса Лоренса и Эймо. Зубодробительный бенгер моментально залетел в сеты мировых диджеев. Его играют Дон Диабло, Фишер, Мартин Гаррикс, Маупи, Бенни Бенасси и многие-многие другие. На этой неделе Hot Spot на 6-м месте. А сейчас время сводить олдскулы. И раз уж у нас сегодня первый летний выпуск, то поставлю трек максимально солнечный, пляжный и легендарный. Мы, ребята, в 2005-м и слушаем «Waterman» от Олафа Басовски и Мичи One.

0: Club Chart на Европе Плюс.
1: Нидерландец Олаф Басоски умудрился замиксовать качающий энергичный pumping house с расслабленным пляжным вайбом растокультуры и регги. Уверен, вы узнали цитату из «Бам-бам» от Sister Nancy. Треку больше 20 лет, но он нисколько не постарел. «Waterman» Олафа Басоски, «Michi One» только что в рубрике «Хит всех времен». Ну а мы из 2005-го возвращаемся в 2026.
2: Вспомнить все.
1: Хотя нет, давайте задержимся в прошлом недавнем, вспомним хиты, что остались на местах с 14 по 6. Мы слушали «Don't Worry, Baby» от Дом Долы и Тига. На 13-й строчке Клуни и Groove Theory «One Question». Номер 12 – это третья новинка на сегодня. «Moving to the Sun» от Ужеля, «Alternate» и «Email Angel». Просев на 5 пунктов, 11-е – «Каша и Кашин» – «Catch». Топ-10 замыкает наш резидент «Aspire» с работой «Love Again». «Медузы» и «Henry Camomile» «Don't Wanna Go Home» финишировали девятыми. Прорыв плюс 12 позиций и восьмое место у Проспа и Murda Beats «Baby». Седьмая строчка у трека «Freaky One» Макса Стайлера, «Vintage Culture» и «Ali Love». За три недели до шестого места добрались Крис Лоренцо и Эймо «Hotsfall».

0: Клубные гимны сезона в главном дэнс-чарте страны на Европе+. Плюс. Хит номер 5 уже в эфире. Это Favor, Fisher и Tones and I.
1: Пятое место.

Кстати, Green Velvet написал текст этого трека как сатиру и предостережение всем клаберам. Сам музыкант в свое время пережил передоз, который чуть не стоил ему жизни, и после этого он полностью пересмотрел свои взгляды и даже обратился к религии. La La Land. Этот трек вернулся в чарты в этом сезоне благодаря итальянцам Медуза, Genesi и Essentia. Всего за 2 недели трек добрался до 2-го места и, вероятно, не остановится на достигнутом. И да, лидер прошлой недели остался позади. Кто наш новый номер 1 в топ-клаб-чарте, услышим скоро.

0: Перспектива.
1: Ну а сейчас слушаем трек, у которого есть потенциал стать главным хитом этого лета. В эфире Jonas Blue и его Girl.

0: чарт на Европе плюс.
1: Походу, британец решил закрепить успех своего прошлогоднего блокбастера Edge of Desire, который собрал, кстати, 200 миллионов стримов и стал гимном Ибицы. Он дропнул сингл Girl. Здесь есть все, по-моему, для идеального летнего хита. Привязчивый вокал, солнечные гитарные переборы и качающий прямой грув. Как думаете, какие шансы у Jonas Blue с треком Girl попасть в топ клаб чарт? До того, как услышать нового лидера, давайте вспомним хиты из первой пятерки. Ранее здесь были Fisher и Townsend I, Favor. После пяти недель на вершине четвертая сегодня Проспа и Клуни, Free Your Mind. Новый пик, третье место у трека How Does It Feel у Dub Dogs, Fatso и Zar. Рывок плюс 6 пунктов и вторая позиция у La La Land от Green Velvet, Medusa, Genesee и Senti.
0: Идеальный саундтрек твоего уикенда.
2: Top Club Chart
0: на Европе плюс.
1: Ну а сейчас момент истины. Слушаем первого летнего лидера Top Club Чарта в 2026-м. На вершине Спиллер, Софилис Бэкстер и Not Without Friends ремикс трека Groove Jet, If This Ain't Love.
2: Первое место.

0: Синергия поколений. Легендарный итальянский продюсер Спиллер и неподражаемая британская дива Софилис Бекстер вновь правят бал. Бессмертный гимн Groove Jet If This Ain't Love получил новое дыхание благодаря ремиксу от проекта Not Without Friends. Он-то и заручился максимальной поддержкой наших резидентов и получает заслуженное золото 570-го выпуска Топ Клаб Чарта.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Ну что, по-моему, мы круто ворвались в это лето. Пора завершать шоу, но музыка не останавливается. Если вы хотите забрать эту невероятную атмосферу с собой на дачу, в дорогу, на пляж, в спортзал, подписывайтесь на подкаст Top Club Chart. Он есть на многих платформах и на нашем сайте europaplus.ru. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь выпусками с друзьями. Нам нужна и важна ваша поддержка. Но сейчас огромное спасибо нашему незаменимому саунд-продюсеру Ярославу Черноброву. Спасибо всем резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. До встречи здесь, на самом большом радио танцполе страны, ровно через неделю. Пока.
2: Топ Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Москве 10 вечера.
1: Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
4: Hi Russia, this is David Guetta.
5: I am Clapton.
6: Hi Europa Plus, Hardwell here.
7: This is Axel and Ingrosso and you are listening to Residence.
1: Dance Guru.

0: слушай онлайн на сайте residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама.
3: Да все нормально.
4: Что?
3: Эшка.
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 1 в России.
1: В Москве 23 часа. Европа
2: плюс. Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
0: 2 часа новой электронной музыки.
2: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
0: Лучшие диджеи мира.
3: Hi, Russia. This is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi, Europa Plus. Hardwell here.
6: This is Axel and Ingrosso, and you are listening to Residence.
2: Dance Guru. Party Leader.

0: слушай онлайн на сайте residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама.
3: Да все нормально.
4: Что?
3: Эшпы.
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. Завтра в воскресенье в столице полной.

которая установилась наконец-то в Москве. Летняя, солнечная, классная. Это Хужель и Солта. Джимейкен. Просто улетная работа. И скажу сразу, что подобной музыки сегодня будет много. Вся ночь у нас впереди. Так что смело остаемся с нами и встречаем электронных парней из Германии. Али Фарбина и Рене Миллера. Танцевальную тему Body Talk. Еще красотка Холли Молли. Talk to you later. И захватим Алана Уокера. Изабеллу Мелкман и Катрину Райан. Трек Broken Strings. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин, большой привет каждому и отличной ночи!

Лирика и атмосфера летней ночи, которая просто не хочет заканчиваться. Body Talk — это немецкие диджеи Але Фарвин, Рене Миллер здесь на Европе+. Плюс. В столице 0.34. Продолжаем наслаждаться уикендом, и делать это будем под музыку, которую любим. Например, послушаем еще одну коллабу в лице Тиесто и Бриэнны Грейс, еще одна дэнс-тема Beautiful Places, еще Зефирка Маршмелло и Portugal Women с новинкой Феникс, а еще неоднократные чемпионы не только нашего еврохита, но и топ-клаб-чарта. Это Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom с треком Think About Us через 3 минуты на Европе+.

0: Суперхиты и ничего лишнего. Услышим вот чего. Боб Синклер, Кайза, I Can't Wait. Также тут появится еще одна классная парочка. Это Айс Гергерт, Зиверт, Банк.
1: Я как будто бы банк, но я не коплю.
0: И появятся французские электронщики Offenbach, Miles Away. Вот такой и далеко не полный список на подходе, так что не расходимся. В эти 30 проводим с Европой Плюс.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже час ночи.

Совершенно верно. Ждать ничего не нужно. Уже прямо сейчас нужно открывать наш сайт europaplus.ru и голосовать за Боба Синклера и Кайзо. Если, конечно же, хочешь видеть их на вершине чарта. Сейчас у ребят 14-я строчка, а на первой позиции у нас красуется король соул-музыки Тедди Свин с работой Mr. Know It All. Но в следующую пятницу, да, все может измениться, и трек I Can't Wait вернет свои позиции. И пока ты раздаешь голоса в Еврохите, я подам еще одну порцию горячих хитов, в которые вошли Tame Impala и Дженни со свежей работой Дракула, еще Брак 16, девушка, про которую мало что известно вообще, но известно, что делает она очень классную музыку. Хит «Paid to Exist». И услышим Марка Дана, Джованни Ричи, трек «Let Me Die» не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

звездочка, участница Blackpink Jennie здесь на радиостанции номер один в России, в Москве. Час 33. Уже, напомню, воскресенье, 7 июня. И не забываем, что этот день мы встречаем вместе с Денисом Романовым в крутом уикенде. Будем играть, получим классные подарки, обсудим музыкальные новинки, фильмы и сериалы, которые можно глянуть. И, конечно же, дабл-хит. Старт ровно в 8 по московскому времени. Советую не пропускать. А прямо сейчас наше настроение качнут мод с историей «Намек на нас». Еще ждем Чимина, кей-поп треком «Ху», и появится пара продюсеров, которые на мировой музыкальной арене совсем недавно, но уже доказали, что умеют делать очень даже годный саунд. Трек «Vertigo» через 3 минуты на Европе+.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Обещаю, слышим «Медуза», Генри Камомилл, «Don't Wanna Go Home». Еще появится певица Минелли, «Ар Сити», стильная вещица «Disturbia». И парень, без которого не было бы «One Direction», Зейн Малик, «Die For Me». И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти 30 минут, так что не задерживаемся, погнали вперед.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
4: И все не просто так, потому что у Эда Ширана как раз есть татуировка в виде этого кетчупа. Он признавался таким образом в любви.
5: Саш, ну мы просто копим деньги, да, чтобы ты вернулась и денег было больше, хорошо?
6: Все хорошо, спасибо.
5: Звони еще, счастливо.
4: Пока.
5: Пока-пока.
6: Пока-пока.
5: Ну а в понедельник в сейфе бригаду 40 000 рублей.
7: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

Электронный коллектив «Медуза» и певец из Америки Генри Камомилл с треком «Don't Wanna Go Home», который максимально дает вайбом нулевых, когда клубная культура была в самом расцвете, и летние опен-эйры гремели по всей стране. Именно поэтому он находится в верхних строчках моего личного плейлиста. Классная работа. Далее с нами «Елка» и «Хит проще». Чуть раньше «Легенда» с большой буквы. Рики Мартин и «Living La Vida Loca». Но сперва здесь «Кунгс» и «Теофилус Лондон» и «3 минуты чистейшего позитива». Трек «Galaxy».

Как говорится, да, все гениально просто. И что самое интересное, это правило работает уже далеко не один десяток, а то и сотню лет. Это елка на Европе Плюс. А еще на Европе Плюс завтра интересные гости. Ну как завтра? Да уже сегодня, да. Гости в шоу Weekend Star к Александру Генерозову придет группа Hatters с эксклюзивным интервью. Ребята расскажут много интересного, в том числе и как они относятся к музыке, которую создают с помощью искусственного интеллекта. Начало в 17.00 по московскому времени. Не забудь включить в это время Европу Плюс. А пока продолжим коротать эту летнюю ночь. Я сделаем это под любимые хиты. Послушаем California Nights от Tokyo Hotel. Побалуемся соул-музыкой. Услышим Teddy Swims, хит Mr. Know It All. А раньше всех Богдан Медведи. Электронная тема Broken Heart.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, распечатываем очередные 30 минут музыки, а внутри нас поджидают Биби Рекса, Faithless, New Religion. А также появится K-pop команда, BTS, Swim. И суровый парень из Техаса, Post Malone, Cold. И это далеко не полный список того, что мы услышим на Европе Плюс в эти полчаса.
3: Трудом просыпаешься в выходные?
4: Ты чё, сова?
3: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным. С 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
4: Ну как?
5: Круто!
4: Ну вот, а то сова, сова.
3: По выходным. Крутой уикенд. На Европе Плюс. Больше хитов.